0: Факты писала новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса.
1: В результаті влітку багатьом незарахованим до 10 класу дітям довелося похапцем шукати інші школи.
2: Мой син закончил 9 класс, сдал ОГЕ. ОГЕ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
1: А решта, які було задумано державою, вирушили після 9 класу в коледжі та технікуми.
0: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты.
3: Государство все сильнее подталкивает подростков в колледжи. По данным Минпросвещения, в систему среднего профессионального образования поступили около 65% девятиклассников.
1: Навіщо це Кремлю? Тут усе доволі просто. Цим упирям вигідно, щоб діти не закінчували 11 класів, а одразу йшли до середньоспеціальних навчальних закладів. По-перше, Мордору, схоже, не вистачає робочих рук на виробництвах, пов'язаних із війною.
4: Готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
5: больше сталеваров. Такую...
4: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих в станках. Да. Вот эти бюрократы смотрят на высшее образование, говорит, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется.
1: А по-друге, чим раніше школярі покинуть школу і підуть навчатися до коледжу чи технікуму, тим швидше вони втратять право на відстрочку. Підлягатимуть призову на строкову військову службу. Те, що й потрібно Кремлю.
6: Школа превращається в філіал воєнкомата. І системи рекрутингу в російську армію, а следовательно, підписання контракту на війну, починається, собственно говоря, со школы. И поступая после 9 класса в среднеспециальное учебное заведение, ребенок тратит свою отсрочку на службу в армии. И уже к 18-19 годам он заканчивает обучение с средним образовательным учреждением и уже готов и обязан по российскому законодательству идти в армию, а, соответственно, там один маленький короткий шаг до подписания контракта и отправки на фронт.
1: И для российских школярів вариантов сьогодні не дуже багато. Навіть перехід до старшої школи та закінчення всіх 11 класів – це зовсім не гарантія того, що потім спокійно вступиш до вишу. Путінська війна впливає і на те, кому дістанеться безкоштовне місце в університеті. Як ви могли вже здогадатися, для дітей СВОшників на болотах, звичайно ж, діють спеціальні квоти та пільги.
7: Поступить на бюджетные места стало еще сложнее. На них теперь претендуют дети участников войны против Украины. Причем на экзаменах им не обязательно показывать высокие результаты. Например, для поступления на бюджет на специальность стоматология детям СВОшников нужно набрать всего 71 балл, а рядовым абитуриентам 93.
1: Дуже справедливый підхід, саме в дусі руського міра.
6: Разумеется, другие подростки, которые не имеют этих квот и преференций для поступления, они находятся в заведомо проигрышном положении, в заведомо сложной ситуации, когда с каждым годом поступить в ВУЗ становится все сложнее и сложнее. А, собственно, количество льгот для детей участников специальной военной операции, для участников войны, расширяется вот, список льгот.
8: У меня, допустим, брат на СВО, отец на СВО. Ну, у брата двое маленьких детей, и они пойдут сейчас они сейчас в сад пойдут, там у них тоже, кстати, будут льготные места.
9: По 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви?
10: Чому люди не могут жить в мире?
1: А між іншим, ми ще 10 років тому говорили, що все це промивання мізків і ура-патріотичне виховання до добра не доведуть. Від самого початку було зрозуміло, що Путіну не потрібна щаслива, розумна та успішна молодь. Йому потрібні солдати, готові за однією лише вказівкою відправитися на забій. Тому російським матерям ще тоді треба було бити на сполох. А що тепер? А тепер уже пізно пити боржомі та лити крокодилячі сльози.